0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: жаргона.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio.
3: Bring the action.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Да.
1: Много музыки. Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: В сети завирусился гонщик на моноколесе. Он мчался по трассе, не отставая от мотоциклистов. Зрелище не для слабонервных, если честно. Оказывается, моноколесо может развивать приличную скорость, вплоть до 120 км в час. Выглядит, ну, очень безопасно. В кавычках, конечно же. Однозначно, парень, который засветился на этом видео, кандидат на премию Дарвина.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

I've seen the devil down sunset.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 9 часов утра.
3: The Love Radio. Летний сезон.
5: Доброе утро, страна! С тобой Сергей Сорокин, красавцы Love Radio. Сразу поздравляю всех нас с 1 сентября, с началом учебного года. Как сейчас помню, те ощущения, мама еле разбудила. Ты кое-как встал, позавтракал, натянул форму, взял рюкзак, цветы и сонной походкой отправился в школу тянуться к знаниям. В целом, мало что изменилось. Сейчас такой же ранний подъем, завтрак, побрился, оделся, схватил сумку и побежал на работу. Ну, наверное, тоже тянуться к знаниям. А может быть, кто-то и к деньгам. Вроде бы звучит немного тяжеловато, но в ранних подъемах 100% есть свой шарм. Тихо, спокойно, людей мало, машин мало. Идешь себе по улице, дышишь полной грудью и слушаешь красавцев Love Radio. И крутую музыку, конечно же. Кстати, лови плейлист для отличного дня. Лирика аутентичная уже в ближайшее время. Rehab, Sophie and the Jeans, All Night. Ну а прямо сейчас трек Magnetic.
3: Ритм твоего утра.
4: Пусть настоящий любви.
3: Это Love Radio.

0: эфире Love Radio. Это красавцы Love Radio. И утром вторника, как всегда, по будням мы с тобой. Лови наш привет. Ну, особенного привета сегодня заслуживают, конечно, родители, которые которые все бросили и отправились вести своих детей в школу, конечно же. Громкие аплодисменты и бурные овации этим родителям, ну, потому что это достойно уважения. Да, достойно уважения. Терпение, и пусть в течение учебного года вас ждут только хорошие оценки от ваших чад. Кстати, сегодня в День знаний нужно бы вести себя хорошо всем абсолютно, и красавцы Love Radio тоже не исключение. Мы, конечно, похулиганим, но в меру. На ближайшее время в планах рубрика «Стар РИП». Расскажу, кому из знаков зодиака можно смело строить на осень дерзкие планы, а уже через 2 минуты в эфире Love Radio жгучая Шакира.
1: Реклама. Опять тройка по-английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Трип. Давай посмотрим, что интересного приготовили нам звезды на сегодня.
1: Овны.
0: Воспользуйтесь своей инициативностью, чтобы вдохновить других на перемены.
1: Тельцы.
0: Не упустите шанс проявить свои таланты в новом начинании.
1: Близнецы.
0: Уверенность в своих силах поможет вам преодолеть любые преграды.
1: Раки.
0: Постарайтесь разделить свою энергию между работой и отдыхом.
1: Львы.
0: Смело пишите самые дерзкие планы на эту осень, однако помните, надо знать меру.
1: Девы.
0: Вы обладаете силой и влиянием на окружающих. Используйте это во благо.
1: Весы.
0: Самое время взять на себя ответственность за ваш путь к успеху.
1: Скорпионы.
0: Эмоции направляют вас к новым горизонтам. Следуйте за ними.
1: Стрельцы.
0: Можете смело экспериментировать с новыми образами. Они зарядят энергией.
1: Козероги.
0: Позвольте себе немного полениться. Договорились сразу после работы.
1: Водолеи.
0: В сентябре вам выпадет шанс показать, на что вы способны. Воспользуйтесь им.
1: Рыбы.
0: Не бойтесь принимать важные решения. У вас есть все необходимое и все необходимые знания. Да, знание и сила. Еще раз, с 1 сентября, с Днем Знаний.
2: Стартрип.
3: Лав-радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Красавцы Лав-радио.
1: Сегодня у нас много разговоров про школу, учителей, родителей, ну и, конечно, детей, которые туда отправляются, в эту самую школу. А раз так, мы подумали, что уместно будет вернуть в эфир Лав-радио игру Love Kids. Играть будем уже ближе к 10 часам. Так что присылайте голосовые сообщения ваших детей, которые рассказывают про профессию родителей, не называя ее. Это важно. Ну и ваш ответ тоже, ответ родителей. О какой профессии рассказал ваш ребенок, присылайте отдельным голосовым сообщением, чтобы мы могли это использовать в игре. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Действуйте. Кстати, за голосовое сообщение ваш ребенок гарантированно получит подарок. Так что, мне кажется, нужно участвовать. Пишите, ждем.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-Банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
8: Я люблю тебя.
7: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Shake.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Много музыки. Много музыки.
4: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
5: Россиянам стали доступны цифровые рубли. Женщинам с маленькими детьми не смогут устанавливать испытательный срок. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне с сегодняшнего дня смогут открывать кошельки цифровых рублей в приложениях банков. На первом этапе опция будет доступна в системно значимых кредитных организациях. Оплату в новой форме валюты начнут принимать крупные торговые сети и мобильные операторы. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа новую форму валюты и подтвердить операцию. Опция пока не будет доступна владельцам гаджетов от Apple. Работодатели с сегодняшнего дня больше не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам с детьми до 3 лет. Таким образом, возраст ребенка, дающий право на указанную гарантию, увеличился. Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток. Начиная со 2-го дня будет взиматься плата. Ее размер каждый перевозчик установит самостоятельно. Правила начали действовать сегодня. Ева Мендес показала первую татуировку. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Женщины могут намеренно преуменьшать свои достижения. Как выяснили ученые, девушки делают это, чтобы не показаться высокомерными, холодными и незаинтересованными в дружбе с другими дамами. В Китае можно за 11 тысяч рублей в переводе на наши деньги пережить стихийное бедствие. Появился аттракцион по имитации тайфуна с ветром до 165 км в час и паводка, во время которого на посетителя обрушивается до 500 тонн воды. Большинство участников поток сбивает с ног уже через 3 секунды. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
6: Доброе утро! Давайте просыпаться, причем не только с помощью кофе и других привычных методов. Иногда, чтобы пробуждение было быстро, можно сделать что-нибудь нестандартное, например, хотя бы построить новый маршрут до работы. Кстати, если так поступите, то может классный микс получиться вкупе с участием в нашем форуме. Идешь на работу, в школу, в институт и слушаешь, чтобы такого обсудить в эфире Love Radio вместе с красавцами Love Radio. Ну и, конечно, участвуешь в этом во всем. А тема сегодняшнего форума – как вы относитесь к необычным именам для детей? Также можно сразу ответить еще на один актуальный вопрос нашего времени. Как сейчас назвать ребенка, чтобы у него не было психологических травм. И чтобы не быть голословными, мы сразу же полезли искать, какими именами сейчас называют детей новоиспеченные родители. Вот что обнаружили. ЗАГСы Москвы сообщают, что самые популярные имена среди новорожденных в столице в этом году среди мальчиков Михаил, Александр и Лев, а среди девочек Анна, София и Мария. Вроде бы все нормально и стабильно, но в то же время огромному количеству детей дают необычные и очень редкие имена. Например, девочкам Славе, Искра или Искра, не знаю, как правильно, Сора с одной С. Ну, а мужские имена редкие вот такие встречаются. Амур, Цветай, Патрикей, Марс, Максимус и так далее. Как считаете, родители, называя детей нестандартным именем, делают для них благо или, наоборот, подкидывают проблему своему чаду? Пишите в Max Love Radio 8-915-300-106-6 и в наш канал под кружочком, который сейчас запишу для вас.
1: Красавцы Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Это «Красавцы Лав Радио», и с тобой человек с самым, наверное, обычным именем и фамилией, который только можно придумать. Почти Иван Иванов, но все же не он, а с тобой Сергей Сорокин.

имя обычное, а вот дочери мы с женой решили дать имя немного нестандартное. Настасья. Да, вот так вот, Настасья. Ну, потому что в моменте нам показалось, что Настасья Сергеевна звучит круче Анастасии Сергеевны. И где-то даже по-сказочному. Как звать тебя, красавица? Настасья Сергеевна, я царь-батюшка. Ну, реально же красиво. Да и сама Анастасия вроде как гордится своим именем, запрещая его как-то видоизменять окружающим, потому что желающих очень много назвать ее Анастасией. Но регулярные ошибки все же в ее имени регулярно и постоянно встречаются. Недопонимание преследует ее везде. Ну, что поделать? Родители подкинули проблему, это называется. Сам поразмышлял на тему форума и сам теперь не могу определиться. Нестандартное имя, хорошо это? Помогает оно по жизни или наоборот? Вставляет палки в колеса. Уверен, вам есть что сказать на эту тему. Пишите 8-915-300-106-6 в Max Love Radio. На горизонте Баста и My Мишель. Если я буду танцевать. А уже сейчас Рита Ора Anywhere сделает это утро ярче.

0: Шторм. А что думаешь ты?
1: Красавцы Лав Радио в эфире, и мы пытаемся с разных сторон посмотреть сегодня на тему нашего форума, потому что какого-то одного правильного мнения, наверное, быть и не может. Тема звучит так: как вы относитесь к необычным именам детей? Вспоминаю историю, когда совсем недавно я встретил первую в своей жизни Резиду. Да, я знал, что есть такое имя, но так вышло, что никогда до этого момента Резида мне, ну, как-то не встречалась. Необычное имя, подумал я, а потом оказалось, что и человек, мягко говоря, был совершенно нестандартный. В связи с чем возник вопрос: может быть, нестандартное имя как-то способствует нестандартному поведению человека? Может быть, если назвать необычно ребенка, то он и вести себя будет необычно и будет существенно отличаться от всех остальных? Ну, кстати, пользуясь случаем, Резида, привет тебе большой, будь здорова. Если у вас есть мнение по теме нашего форума или интересная история про нестандартное имя, обязательно пишите в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Самое интересное сообщение обязательно озвучу, конечно.
0: Реклама.
2: Мобискар автостекло заменим. И легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-33-17. Let's make tonight.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему нашего форума. С тобой, красавцы, Love Radio. Кстати, половина форума уже пролетела. Успевайте поделиться своим мнением, как вы относитесь к необычным именам для детей. И вот какие от вас сообщения пришли. Сына зовут Добрыня. Конечно же, Никитич. Когда узнали, что ждем мальчика, других вариантов имени даже не рассматривали. Ну что, интересно, Добрыня Никитичу большой пламенный привет. Еще одно сообщение по поводу необычных имен. У меня была подруга, и ее зовут Жасмин. Ну а что, Жасмин вроде бы вполне себе обычное, популярное имя. Но, тем не менее, ее стали называть Чаем. С тех пор у нее такая, ну, можно сказать, кличка, что ли, да, или второе имя. Чай. Лично меня зовут Аня, пишет Аня, и мне живет с этим именем легко. Ну и передайте, пожалуйста, привет моей маме Наташе из Липецка. Да, большой привет от Ани, маме Наташе. Жасмин все-таки, мне кажется, имя вполне себе стандартное. Кстати, что касается имен, может быть, у вас у самого нестандартное редкое имя, тоже пишите, как вам с ним живется, плюсы, минусы. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну а вообще в интернете, конечно, гуляет куча историй о том, что детей называют Виагра в честь музыкальной группы. В последние годы зарегистрировано несколько Люциферов, где-то живет Дмитрий Аметист и так далее. Вот если у вас есть такие истории, обязательно поделитесь с нами. Не стесняйтесь, все прочитаем, все озвучим и обсудим здесь в эфире Love Radio.
2: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Сегодня говорим про нестандартные имена, а именно, как вы относитесь к необычным именам для детей, хорошо это для ребенка или наоборот, добавляет сложности в жизни. Доброе утро, я помню одного моего друга, есть ребенок, его назвали Юлиан. Плюсы, назвали в честь коня из трех богатырей, там был такой Юлиан, а минусы, есть еще и женское такое имя. Ну, неочевидные плюсы, скажу я вам, в честь коня ребенка называть. Яна пишет, у меня дочь зовут Ария, мы тут, кстати, с коллегами за эфиром решили, что это, наверное, в честь известной рок-группы, но у вас двумя R, поэтому, возможно, наше предположение мимо. Напишите, кстати, да, откуда такая идея возникла назвать дочь Ария. Александр прислал целую историю. В 22-м году я работал ведущим и все лето вел семейные мероприятия в одном из торговых центров нашего города. По сценарию надо было знакомиться с участниками. В какой-то момент я стал записывать имена детей. Было столько всевозможных Ярополков, Ростиславов, Добрыни, Варвар, что складывалось ощущение, на Россию движутся печенеги и половцы. А мы готовимся их встречать. Самое интересное имя, которое я услышал, это Констанция. Жалею до сих пор, что не спросил отчество. Уверен, наверняка отчество тоже совершенно нестандартное. Может быть, еще раз, повстречаете Констанцию, не забудьте уточнить. Ну что, отлично, спасибо за вашу активность. На этом предлагаю эфирную часть форума завершить. А вы продолжайте писать в Max Love Radio свои соображения по теме форума 8-915-00-106-6. Ну и комменты под кружочком в нашем канале тоже пишите. В финале часа Люся Чеботина нас порадует треком «Горгона». Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: радио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь «Ашан» 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.

0: новости прямо сейчас. При рождении или усыновлении второго и последующих детей семьи с сегодняшнего дня смогут оформить каникулы по ипотеке сроком до 18 месяцев. Льгота будет предоставляться без подтверждения справки о снижении доходов. Размер кредита не может превышать 15 миллионов рублей. Квартира должна быть единственной пригодной для проживания заемщика и его семьи. Каникулы не могут продолжаться дольше, чем малыш достигнет возраста 1,5 лет. Воспользоваться льготой по одному договору можно только один раз. Проценты на остаток долга не будут начисляться первые полгода, за остальной период их нужно будет оплатить после окончания каникул. В России изменились правила оплаты сверхурочной работы. Годовой лимит увеличился в 2 раза до 240 часов. Начиная со 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф. От денег можно отказаться в пользу отдыха. В Кабмине утвердили изменения в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспекторам ГИБДД электронные версии водительского удостоверения и СТС. Сделать это можно будет в МАКСе. Техническая возможность будет реализована в ближайшие месяцы. Почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Согласно опросу, главными признаками совместимости являются общие взгляды и ценности, а также поддержка в сложной ситуации. Большинство респондентов ссорится со второй половинкой не менее раза в месяц и мирится сразу. При этом прощение можно купить для 40% девушек. Подарок стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей показывает стремление партнера сохранить отношения. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. И это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного дня.
1: Это «Красавцы Лав-Радио».
2: 9:03 в Москве. Ты слушаешь «Красавцев Лав-Радио». Эмоции сегодня просто распирают от того, что стартует новый учебный год, потому что это новые знакомства, новые задачи, новые друзья, ну и так далее. Да, наверное, не у всех эмоции положительные. Кто-то, возможно, противится и упирается, и не хочет в школу, но, оказывается, есть способ справиться с излишне активным эмоциональным фоном, и поможет простое мяу. Да-да, мяуканье помогает успокоиться, привести нервы в порядок, убрать тревогу. Достаточно мяукать с нужной интонацией. Ну, например, тревожно при стрессе, агрессивно при злости и так далее. Можно выдумывать много разных мяуканий. Ну и все как рукой снимет. Помяукали несколько минут напротив друг друга и на продленку. Берем на заметку, а то впереди всех нас ждет много поводов как для радости, так и для беспокойства. В общем, всем мяу. В ближайшее время нас ждет небольшой музыкальный нон-стоп. В эфире Love Radio услышим Звонкова, Мадонну и Мартина Гаррикса. Ну а прямо сейчас «Медуза».
1: «Красавцы Love Radio. Летний сезон».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: А цветы сегодня все успели купить? Если нет, то давайте быстро сориентирую вас по ценам. Предупрежден, значит вооружен. Согласно подсчету аналитиков, в этом году средний чек на букет к Дню знаний почти 5000 рублей. Но если быть точным...

0: Капитан Очевидно здесь с вами. Это розы. На них приходится 90% заказов. На втором месте хризантемы, на третьем пионы. Хотя гвоздики, ромашки и уж тем более фиалки ничуть не хуже. Это красавцы Love Radio. На подходе наша рубрика Star Trip. Для кого сентябрь — это шанс показать, на что он способен. Узнаем совсем скоро. Не пропусти.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. «Урал Профиль М». Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров, 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66. My heart.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Трип. Интересно, что же ждет нас сегодня согласно звездному прогнозу?
1: Овны.
0: Воспользуйтесь своей инициативностью, чтобы вдохновить других на перемены.
1: Тельцы.
0: Не упустите шанс проявить свои таланты в новом начинании.
1: Близнецы.
0: Уверенность в своих силах поможет вам преодолеть любые преграды.
1: Раки.
0: Постарайтесь разделить свою энергию между работой и отдыхом.
1: Львы.
0: Смело пишите самые дерзкие планы на эту осень.
1: Девы.
0: Вы обладаете силой влияния на окружающих, используйте это во благо.
1: Весы.
0: Самое время взять на себя ответственность за ваш путь к успеху.
1: Скорпионы.
0: Эмоции направляют вас к новым горизонтам, следуйте за ними.
1: Стрельцы.
0: Можете смело экспериментировать с новыми образами, они зарядят вас энергией.
1: Козероги.
0: Так, позвольте себе немного полениться.
1: Водолеи.
0: В сентябре вам выпадет шанс показать, на что вы способны, воспользуйтесь им.
1: Рыбы.
0: Ну и в финале рыбы не бойтесь принимать важные решения, у вас есть все необходимые знания. Но когда есть необходимые знания, это говорит лишь об одном: человек грыз гранит науки как следует.
2: Стартрик.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
4: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Kids.
1: Вот она, игра, которую мы сегодня возвращаем в эфир Love Radio. Здесь мы будем слушать голосовые сообщения от ваших детей, где они описывают вашу работу, но при этом не называют ее. Задача — отгадать, о какой же работе идет речь, о какой профессии говорит ваш ребенок. Ну и сегодня давайте послушаем Максима.
2: Здравствуйте. Я Максим. Мама делает так, чтобы все делалось электричество. Она работает и у всех заряжается электричество.
1: Вот такое, она работает, у всех заряжается электричество. Вот такое описание маминой профессии представил нам Максим. Если догадаться.

0: с красавцами Love Radio разбираться в профессиях с помощью детей. Сегодня у нас в Love Kids звучит вот такое описание профессии от Максима.
1: Здравствуйте, я Максим. Мама делает так, чтобы все делалось электричество. Она работает и у всех заряжается электричество.
0: Вот такая профессия. Мам работает, и у всех заряжается электричество. А теперь давайте посмотрим, какие варианты от вас прилетели в Max Love Radio. 8-915-300-106-6. Электрик, ну да, конечно, варианты с корнем электр лидируют. Электрик, энергетик, электроэнергетик, электротехник, приемщик платежей за свет. Но на самом деле правильный ответ — начальник по подключению электроэнергии больших объектов. Вот о чем идет речь. Ну, давайте послушаем правильный ответ.
2: Доброе утро. Я Павел, папа Максима. Наша мама работает начальником отдела по подключению электроэнергии больших объектов.
0: Да, вот так вот. Начальник по подключению электроэнергии больших объектов. Много вариантов, но, наверное, ближе всех был Александр. Хотя, может быть, я ошибаюсь, конечно, но он написал оператор электростанции. Да, это вроде бы человек, который задействован в подключении больших объектов. А, Александр, я думаю, что приз сегодня достается тебе. Поздравляем и вручаем тебе набор косметики от Фелингер, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Это была игра Love Kids в эфире Love Radio.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Показываем видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много музыки.
3: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
4: Банки усилят систему контроля против мошенников. Россияне смогут платить в магазинах универсальным QR-кодом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России начинает работать единая база всех карт жителей нашей страны с лимитом не более 20 штук на человека. Превышение приведет к автоматической блокировке лишнего пластика. Финорганизации также получили право приостанавливать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи на портале госуслуги. Период охлаждения необходим для верификации источника операции и недопущения попыток вывода денег аферистами. В ситуациях, когда злоумышленники похитили средства, банки будут обязаны компенсировать сумму, если она ушла на счета из базы данных ЦБ о мошеннических операциях. Началось поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. По нему можно получить доступ к системе быстрых платежей, сервисам банков и цифровым рублям. Россияне с сегодняшнего дня смогут оплачивать проезд в общественном транспорте в МАКСе с помощью телефона или карты по биометрии, QR-коду или NFC при наличии технической возможности у перевозчика. Цифровые способы дополняют традиционные. Изменились правила оповещения пассажиров об отмене поезда дальнего следования или изменении его маршрута. Перевозчик будет делать это по мобильному телефону или электронной почте. Контактные данные нужно будет указать при покупке билета. 60% россиян хотели бы вернуть во взрослую жизнь летние каникулы. На 16%, как выяснили аналитики, мечтают уходить домой сразу после завершения всех дел. Больше всего опрошенные скучают по общению с одноклассниками и друзьями, переменам, любимым урокам и учителям. Из школьной столовой им чаще всего не хватает булочек и ватрушек. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Это «Красавцы Love Radio».
5: О котиках и кошечках прямо сейчас в эфире Love Radio. Ну, а дело все в том, что мы сегодня, ну, я имею в виду, все трудящиеся, работаем уже несколько часов, не покладая рук. Ведь надо делать паузы, иначе все, сил не хватит до конца рабочего дня. Так вот, как раз для этого появился сайт, на котором в реальном времени можно посмотреть на мурчащих со всего света. Заходишь, выбираешь локацию, ну, например, Стамбул, и любуешься, как турецкие матроскины нежатся в лучах солнца. Так что, почему бы нам с вами не сделать паузу? Наливайте катачино, хватайте мышку и будем любоваться усатыми под любимые хиты Love Radio. Полетели!

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Каждый день с тобой красавцы Love Radio с 7 до 11 делится актуальными новостями, да и просто важной информацией, чтобы ты смог увидеть и смог услышать все самое-самое интересное. Напоминаю, что о возможности не только слушать любимую радиостанцию ты должен знать, и еще должен знать, что и смотреть интерактивный плейлист Love Radio чат на телеканале Муз-ТВ тоже можно. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Ну а теперь о ближайших музыкальных планах. Бирвульф с треком «Феникс» ждет нас минут через 15. Раньше ярко появится в эфире Love Radio Амчи Алеша с песней «Черновик». Ну и уже совсем близко Боуза. Магнетик, слушаем.
2: Реклама.
3: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
14: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске, 20 66 66.

0: Какую бы такую работу найти, чтобы нравилась и зарплата была хорошая? Звучит как фантастика, но только не для Snoop Dogg. Мало того, что он сам получает максимальное удовольствие от жизни, так он еще и другим дает возможность подзаработать на приятных сердцу и, в данном случае, вкусовым рецепторам вещах. Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будь то сливочный пломбир, тает во рту. Вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку. Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых авось прокатит.
1: Это вау. Реклама.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: сердцу. Мила Йовович.
1: Игривое настроение сегодня у красавцев Love Radio, поэтому мы поиграли словами. Получилось сердцу Мила Йовович. Хотим теперь поиграть с вами. Что нужно сделать? Слушайте внимательно. Сейчас я поставлю фразу о любви из какого-то фильма, и вам нужно узнать, откуда эта фраза. Точнее, как называется фильм, из которого мы взяли эту фразу. Ну, думаю, что все понятно. Давайте будем слушать. Итак.
2: Наша любовь как ветер. Ее не видишь, но чувствуешь.
1: Вот такая фраза. Наша любовь как ветер. Ее не видишь, но чувствуешь. Знаешь ответ или есть какое-то предположение? Прямо сейчас пиши в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Ну а если для вас задание сложное, не знаете вообще, какой это может быть фильм, не переживайте, поможем, есть подсказки. Фильм 2002 года. Нет? Нет вариантов? Ну, пока не вижу, чтобы вы присылали. Хорошо, еще одна подсказка. События романа разворачиваются в 1958 году, но создатели картины перенесли действие в конец 1990-х годов. Ну и еще одна подсказка. Дословно название фильма переводится с английского как «Памятная прогулка». И вот первые ответы полетели. Я думал, что будут неправильные сначала, но нет на самом деле. Огромное количество ответов правильных. И все вы пишете «спеши любить, спеши любить, спеши любить». Действительно, это так. Ну а первым верный ответ сегодня прислал некий слушатель под ником В. Это Евгения. Евгения, да, вижу. Евгения, действительно, это фильм «Спеши любить». Школьный лидер влюбляется в тихую незаметную девушку. Пронзительная история о том, как дорог каждый миг. Если кто-то не смотрел, то запланируйте на выходные. Ну а Евгения, вручаем набор для выходные. Ну а Евгения, вручаем набор для белоснежной улыбки.

0: Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение в эфире Love Radio.
1: Это «Красавцы Love Radio».
0: Как придумать финал утреннего эфира «Красавцы Love Radio», если финалить, ну, совсем как-то не хочется. Наверное, самое правильное в этой ситуации будет анонс. Придумать завершающую, которая будет завершать это утро. Наверное, так и сделаю. Завтра с 7 до 11 «Красавцы Love Radio» снова ждут всех ранних. И не очень, присоединяйтесь. Будет весело, информативно и, конечно, музыкально. Все как всегда. Ну, а мне пора убегать. Напоследок поставлю для тебя экстравагантную Леди Гагу, ее трек «Have». Рокедебра. За жизнерадостное настроение, наверное, будет у нас отвечать Хабиб. Моя малышка. Пока-пока, до завтра.
2: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
7: 16+. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700. 198-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске. Час дня.
3: Love News.
5: Изменились правила онлайн-продажи товаров. Россияне смогут заселяться в крупные отели при помощи мессенджера «Макс». Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах с сегодняшнего дня будут обязаны при размещении своих товаров добавлять официальные документы, которые подтверждают подлинность продукции. В описании появятся ссылки на реестры, где указаны номер сертификата, срок его действия и организация, которая его выдала. Правила помогут избавиться от подделок. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест теперь можно возвращать и онлайн, на сайте или в мобильном приложении перевозчика. Ранее это можно было сделать только в кассе. При возврате более чем за 2 часа до отправления можно получить назад полную стоимость проезда за вычетом сбора. В противном случае вернется только 50%. Отели нашей страны с фондом более 50 номеров обязаны с сегодняшнего дня предоставлять возможности заселения при помощи цифрового ID в Максе. Сервис добровольный и доступен только гражданам России от 18 лет. При заселении с ребенком предъявляется QR-код свидетельства о рождении из вкладки «Семья и дети» на портале «Госуслуги». Дженнифер Энистон счастлива в новых отношениях, а Ферби показала редкие фото сына. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. Россияне проводят в общественном транспорте в среднем по стране 19 дней в год. При этом больше всего времени тратят на дорогу жители Хабаровского и Камчатского краев, а меньше всего Еврейской автономной и Магаданской областей. К слову, если более 40 минут находиться в транспорте по пути на работу, производительность труда упадет на 10%. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
6: Сивиль Артикасти, Лёша Свик, Шакиры, Бёрна Бой. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Мадонной, Джастин Тимберлейк, Timbaland, 4 Minutes на старте. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Don't Say You Love Me только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем приведем следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа Кайга и Макс Макнаун «Take Me Back». За экватором часа Holy Flame, нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: И после короткой паузы Коста Лакоста, Cherry Lady.
2: А ты пахнешь Том Форд, Cherry, Cherry, Cherry Lady.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель Эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель Эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Берлин, Бенджи, Тельмар и Дэвид Гетта. Только что в эфире Love Radio, где я напомню, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно сканировать QR-код с экрана телевизора, а еще лучшие признания в любви и сообщения. Мы озвучиваем в вечернем эфире Love Radio по средам. Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто будет здесь под занавес этого часа. Сэм Смит, Diamonds, Kygo, Max McNown, Take Me Back и Нюша Аморе. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах паузы.

0: Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Мадонна или Голдинг, Зиверт, на старте Келли Харрис и Джей-Зи, Satisfy. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Dance It Every Madonna в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с каким разнообразием хитов проведем следующие 40 минут под занавес Whisper Joel Corey. Немного раньше Тедди Свимс, Mr. Know It All. После небольшой паузы Медузы, Henry Come A Mile, Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43-14-43. 43-14-43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20 66 66.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: что в эфире Love Radio Mod мурашками. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пацаны, с этого часа Джоэл Кори, Whisper, Мат.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платину август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
13: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 3 часа дня.
5: С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20 Дэйти, Акмаль, Элтон Джон и Бритни Спирс. На старте Faceboy Music Sound. У микрофона все еще Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Радио.
1: Поднимай объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Дэйти, Take Me There. Только что в эфире Love Radio, теперь сбежим на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. Тейт Макрей, Just Keep Watching, за экватором. Cat's Eye, Animal. И еще в этом часе Хьюгель, Moving to the Sun. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будто сливочный пломбир тает во рту. Вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку. Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых авось прокатит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: флешбек из 2015-го. Nathan Goshen, Thinking About It в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кратко расскажу о тех, кто появится под занавес этого часа. Точку поставит в этом часе Gorgon City, Waltz, All for Waltz, чуть раньше Arctic и Asti, Лампочки, тоже из музыкального прошлого, после короткой паузы. Ну и самые разнообразные саундтреки твоей любви в новых 60 минутах. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти

0: хороший автомобиль.
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Максим.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 4 часа дня.
5: Lyric Fastboy, Asia Zvonky, Madonna и Martin Garrix. И это еще не все, кто появится в первые 20 минут. На старте этого часа The Bowser Magnetic. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего дня.

0: эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Феликс Йен и Рэй Далтон. Call it love.
2: Why don't we call it love?
0: DJ Gojo, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико за экватором часа.
3: Фига давай, Мичико, танцуй, Мичико, танцуй, Мичико,
0: и уже после короткой паузы Шакира и Бёрна Бой, дай-дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
14: Достаточно знать адрес надежного производителя.
15: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
16: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
17: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске, 20 66 66.

0: человек отметит 10 лет уже в следующем году. Из 2017-го приятный флешбэк от Зары Ларсон, Clean Bandit, Symphony. Только что в эфире Love Radio. Ну, о том, как быстро все уже движется время, напоминает и день начала учебы, 1 сентября. Все мысли сегодня ровно об этом. И пока школьники снова считают дни до следующих летних каникул, расскажу, с кем на самом деле можно приятно замедлить это время. После короткой паузы By India, спектакль, Гарри Стайлз, As It Was, DJ Goja, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. После небольшой паузы.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: Штройс Иван. Только что в эфире Love Radio. Ну а больше разнообразной музыки вы услышите в онлайн-плейлистах на сайте loveradio.ru. Love Dance, Gold, Love Power, R&B, нетленки, кей-поп и многие другие направления ищите там же. У нас же до конца этого часа отметится Боб Синклер и Кайза I Can Wait, Джонни, Воздушный Сарафан и Феликс Йен Риддлтон. Шикарные работы Call It Love после короткой паузы.
1: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин.

0: от 890 рублей. Helix и Helix Lite – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: И еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 5:00 вечера.
5: Тейлор Свифт, Люся Чеботина, Баста, Майя Мишель. В этой компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: do. Look what you just made me do.
1: Look what you made me do. Taylor Swift в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и вместе с самыми разнообразными хитами проведем остаток этого часа в ближайшие 40. AV, Meet Me in the Dark. Еще за экватором часа Ray Rudimental, Regardless. И после небольшой паузы Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Q-Man 640 мл или мужской шампунь Q-Man чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: кто, или да, who, именно так и называется работа одного из BTS, на этот раз это Чимин. Еще немного и мы с вами выучим всех, если этого еще вдруг не произошло, потому что вроде как каждый из участников группы ведет свой сольный проект, а значит послушать всегда есть что. И вот кто будет в ближайшие и финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из музыкального прошлого здесь появится Бритни Спирс, Toxic, Мари Краймбрери, Иди танцуй немного раньше, ну и сразу после короткой паузы такой вишенкой будет работа Kima Sounds, Rise Slow. Ну а новые 60 минут начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Способов вернуть РЖД-билеты станет больше. Россияне чаще интересуются турами в Японию. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября билеты на пригородные поезда можно будет вернуть не только в кассе, но и через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Последних, помимо этого, обяжут оперативно уведомлять пассажиров об изменениях в поездке. Оформление электронного разрешения для въезда в Казахстан станет обязательным для россиян. Оно понадобится гражданам всех стран, с которыми у республики подписано соглашение о безвизовом режиме. Документ будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок. С 1 ноября меру планируют сделать обязательной для пассажиров международных авиарейсов. Тим Кук покинул должность гендиректора Apple спустя 15 лет работы. Об этом он лично сообщил в своих соцсетях. Как выяснил Fox Business, миллиардер продолжит свою карьеру в компании, но уже в роли исполнительного председателя совета директоров. В Москве сократилось число баров. Как пишут ведомости, в целом в стране заведений стало меньше на 6%. Основными причинами назвали избыток предложения после постпандемийного спроса, дорогую аренду, дефицит кадров и увеличение зарплат. Эксперты уверены, что часть предпринимателей после неудачного бизнеса в столице вернулись в регионы для развития этой культуры в родных городах. Спрос на осеннюю Японию россиян вырос на 30% за месяц. Все едут на Мамидзе смотреть, как краснеют клены. В это время года эксперты советуют посещать страну, чтобы знакомиться с природой, традиционными ремеслами и локальной гастрономией. Лучше выбирать места, где можно увидеть это без привычного туристического лоска, например, префектуры Таяму и Исикаву. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
3: И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Ольга Серябкина, Джоэл Кори, Five Star Family, на старте Mojo Lady. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Ольга Серябкина не забыла. В эфире Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Движемся дальше. Вот кого услышим еще в ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу. Айова мы. Two Colors. Heavy Metal Love за экватором этого часа. И после короткой паузы Медузы Can We Come A Mile. Don't Wanna Go Home. Ты слушаешь Лав Радио. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
14: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске, 20 66 66.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будто сливочный пломбир тает во рту. Вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку? Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых? Авось прокатит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Такой же, как все, обычный человек, звонкий и смело признается в потребностях, что здорово и даже полезно для психологического благополучия. С таким же настроением продолжим текущие 60 минут, и вот кого еще встретим впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дэйти, Take Me There. Под занавес этого часа чуть раньше появится шикарная премьера Let Me Forget You, Warriner и Lauren. И Айова мы через пару минут, буквально через мгновение, после короткой паузы в этом часе. В новом вас ждут порции актуальных новостей и еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
4: Продажу сигарет на остановках запретят. В мире выпустят эксклюзивный тамагочи. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне сегодняшнего дня не смогут приобрести сигареты, вейп и другую никотинсодержащую продукцию на остановках общественного транспорта. Исключение сделают лишь для населенных пунктов, где расположенный на остановке магазин – единственная точка продажи таких товаров. В Госдуме предложили создать единую государственную систему охраны школ. Соответствующее письмо депутаты направили премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе также представлены идеи об обязательной профподготовке сотрудников и оснащении постов. Быстрая бесплатная доставка в России станет редкостью. Как выяснила газета.ру, в ближайшее время точные временные слоты и экспресс-поставки будут платными, а стандартные сроки сместятся к 2-3 дням. Дело в том, что транспортировка и хранение стали невыгодными, потому что маркетплейсы при росте скорости доставки не учитывали стоимость логистики. Теперь цена будет зависеть от срочности. Здоровье человека определяется питанием, генетикой лишь на 15%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. По их словам, ученые за последние десятилетия доказали, что для активного долголетия и хорошего самочувствия организму необходимо много белка, происходящего из рыбы и морепродуктов. Твид назван главным трендом сезона. Стилисты уверены, что плотная шерстяная ткань становится строгой классикой. Этой осенью дизайнеры предлагают интегрировать в гардероб лаконичные жакеты, юбки, объемные пальто и платья с грубой фактурой. Тамагочи в виде кольца выпустят к 30-летию бренда. Это будет самая маленькая цветная игрушка компании. Питомца по-прежнему нужно будет кормить, воспитывать и развлекать. Приятный бонус для всех поклонников легендарной игры – это секретные герои. Цена $87. Предзаказы в Японии принимают до 6 октября. Это были новости Love Radio.
5: Сентябрь наступил очень уверенно, как будто бы его действительно кто-то ждал. Ну ладно, проходи, посмотрим, что ты умеешь. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Hugel, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun.

0: Это были Джон Саммит, Дивол и Джулия Чёрч. Shades of Blue. Песня про те самые оттенки грусти после отношений. Причем взрослый человек грустит уже довольно эстетично. Не пишет бывший в 3 часа ночи. Он идет в хороший ресторан, заказывает бокал вина и смотрит в окно. Практически по Чехову. Только с бесконтактной оплатой. Страдания осталось прежним. Просто теперь у него хороший интерьер и бронь на 8.30.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки на все случаи жизни. Ближе к концу часа Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, Отражение.
2: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще, а смысл ждать.
0: Чуть ранее Клава Кока, Джонни, Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Ну а после рекламы Дима Билан и Анасти, Эпилог.
2: Когда соберу тебя по частям.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
4: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
5: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение музыкального часа на Малах Лав Радио. Робин Шульц, сериал «Сам Мартин Уолд Голд Уайлд». Действительно, мир сходит с ума, платная вода, скоро будем платить за воздух. Самое главное, что пока что отличная музыка здесь, на волне Лав Радио. Даром.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: А эти треки ты услышишь в своих динамиках сразу после рекламы. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна и трек «Отражение». Далее Алекс Гудина. Watch out.
2: Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.

0: свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дбанк».
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Много музыки. Много музыки.
4: А еще больше любви.
3: Это Love Radio.
0: В Магнитогорске 8 часов вечера.
3: Love News.
5: Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Названа самая безопасная страна в случае апокалипсиса. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября появилась возможность установить самозапрет на азартные игры через госуслуги. После этого букмекеры, тотализаторы и казино не смогут принимать ставки от такого человека и направлять ему рекламу. Минимальный срок ограничений – год. Центробанк сохранил лимиты на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта следующего года. Ранее представители регулятора заявили, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к заседанию по ключевой ставке в октябре. Россияне назвали школьные предметы, которые оказались полезнее всего в жизни. По данным газеты.ру, 64% граждан уверены, что больше всего им пригодился русский язык, далее математика и английский. При этом опрошенные подчеркнули, что в образовательной программе не хватает основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков общения. Майли Сайрус отказалась от фамилии, а бойфренд Дженнифер Энистон рассказал об их отношениях. Еще больше информации ищи на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Открой сердце в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и признавайся близким в чувствах по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам 16+. Австралию назвали самой безопасной страной в случае апокалипсиса. В исследовании ученые учитывали риски падения метеорита, ядерной зимы, смертельной пандемии и других катастроф. При этих условиях зеленый континент оказался наиболее комфортным из-за географической изолированности и развитой экономики, в числе других стран с высокой устойчивостью к ЧП, Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. Это были новости Love Radio.
6: Первый день осени, пока просто наблюдаем. Возможно, сентябрь еще покажет себя с хорошей стороны. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер на старте музыкального часа. Шакира и Бёрн Бой. Дай-дай!

0: Это Севиля Артикасти в эфире Love Radio. Бриллиант. Хорошая песня о моменте, когда женщина понимает собственную ценность. И вот тут мужчинам главное не спорить. Если леди сказала, что она бриллиант, фразу «ну вообще-то алмаз» не сделает ваши отношения крепче, даже если технически вы правы. Иногда любовь — это способность вовремя отказаться от проведения экспертизы.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем часе Дэвид Гетта, Sia, Beautiful People. На экваторе 60 минутки добро на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир, представьте.
0: Ну а вскоре после рекламы Беовульф, Годзилла. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будто сливочный пломбир тает во рту. Вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку. Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых авось прокатит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: Его постельного белья, уверен, полностью поддерживают.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а ты поддержи нас громкостью в своих динамиках. После рекламы твои любимые треки David Guetta, Sia, Beautiful People, Fast Boy, This Feeling. Ну а завершим час с Рианой, Калвином Харрисом, работой We Found Love.

0: вкусвилл приготовил
1: и бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.

0: Максимальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много
3: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
4: Стало известно, когда выгоднее покупать авто. В России подорожал минимальный набор продуктов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам посоветовали приобретать автомобили после новогодних праздников, выяснила газета.ру. Эксперты подчеркивают, что в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года, поскольку дилеры будут освобождать склады от остатков перед завозами. Самыми выгодными станут авто отечественной сборки, выполняющие условия по локализации. Гибридные и чистые электрокары могут стать немного доступнее. Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорожала на 8,5%. Как пишет РИА Новости, сейчас базовый набор товаров на одного человека в среднем стоит 8 тысяч рублей. В расчет входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дешевле всего покупка обходится жителям Мордовии – около 6,5 тысяч рублей. Дороже – на Чукотке – более 21 тысячи. Почти 250 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных школах. На открытых экскурсиях все желающие познакомились с новыми образовательными пространствами, приняли участие в мастер-классах, лекциях, спортивных тренировках и интеллектуальных играх. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в новом году детей примут 100 учебных заведений, которые прошли полную модернизацию по программе «Моя школа». В них появляются специализированные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием, медиатеки, пространства для групповой и индивидуальной работы, новые обеденные залы и зоны отдыха. В Кыргызстане стартовали всемирные игры кочевников. В республике собрались представители 100 стран, около 3000 спортсменов. А вместо привычных олимпийских дисциплин – борьба на поясах, конные скачки, стрельба из лука и десятки других кочевых видов спорта. Мероприятие придумали, чтобы разные страны смогли показать свои традиции и культуру. Это были новости Love Radio.
5: Сентябрь, как обычно, пришел без предупреждения, хотя, конечно, знаки были. Но все равно очень неожиданно. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте часа Ave, Meet Me in the Dark.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Скалит Блон и Леони в эфире Love Radio с треком Friendships. История о том, как любовь закончилась и надо как-то жить дальше. Но самая опасная идея после расставания – это, конечно, остаться друзьями. Звучит, конечно, очень по-взрослому, но потом этот друг выкладывает фотографию с новым человеком, и ты почему-то изучаешь ее с максимальным увеличением, как реставратор Третьяковской галереи. Вот вам и очень крепкая дружба. Да-да, особенно в районе двух пальцев на экране.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, между которыми точно химия. Ближе к концу часа. Джоэл Кори, Whisper. Чуть ранее Кайли Миноук, Lights, Camera, Action.
2: Lights, Camera, Action, that's it.
0: После рекламы DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Mexico. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: песня о любви.
1: Никита Киоса. Случай.
0: В эфире Лав Радио.
2: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет случай. И однажды вечером ты просто меня назовешь.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Бенни Бланка, Халси и Халид. С работой Eastside, ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вевер. Классного вечера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо планов музыкальных на 10 минут Джоэл Кори. С работой Уиспа сразу после рекламы завершим эти 60 минут с Леной Темниковой и работой Импульсе.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: продажи в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-95.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-Банк».
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
3: Я люблю тебя.
2: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться.

Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Много музыки. Много музыки.
3: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10:00 вечера.
4: Первый день осени – прекрасный повод начать новую жизнь. Ну или хотя бы создать заметку «Новая жизнь» и больше сегодня себя не перегружать. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Далее то, что придаст заряда бодрости. Love Power, DJ Light. Go!
0: Love Radio представляет
5: правильный ритм твоего сердца.

0: Power, синергия любви, музыки и теплой осени. Все лучшее для тебя на волне Love Radio. Этим вечером с тобой Дима Вебер.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Коротко о музыкальных планах на ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Ариана Гранде, Hate There Mary Love Me. Чуть ранее Cat's Eye, Animal. После рекламы Hugel, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будь то сливочный пломбир, тает во рту вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку? Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых авось прокатит?
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Ну а наша музыка не имеет никаких галочек и автоматических продлений, потому что она для вас вся сразу. После рекламы Артик и Асти с работы лампочки Риана, Where Have You Been? Ну а завершим этот час с Авичи и треком Levels.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Ну что, друзья, сентябрь начался, а самое главное сейчас не открывать список великих планов осени. Для начала предлагаю немного освоиться. Это Love Radio. Сегодня вечером с тобой Дима Вебер на старте The Bausa Magnetic.

0: продолжение музыкального часа на Малах Лав Радио Гейл и работа ABCDEF, неожиданно U. Здесь, после расставания, девушка решила не подбирать дипломатических выражений. И надо признаться, иногда это действительно полезно, потому что взрослые, ну, как-то уж слишком красиво всегда расстаются. Спасибо за все, ты прекрасный человек, наши дороги расходятся, но мы-то знаем, внутри совершенно издан другой пресс-релиз. Просто воспитание не позволяет его публиковать. Вот Гейл повезло, получился мировой хит.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и далее в нашем часе только мировые хиты. В ближайшее время ты услышишь Gayazov's Brothers, Santa Lucia.
2: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы.
0: В центре музыкального часа Holy Flame, нежность.
3: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: Ну а вскоре после рекламы Шакира, Бёрна Бой, Дай-Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Это Левитейри на Дуа Липа и Да Бэйби на волнах Лав Радио. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Лав Радио там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну, а прямо сейчас мы узнаем, какие пробки ждут тебя в Москве. МКАД, внутренняя сторона, 99-го километра до шоссе энтузиастов. Тут простоите 21 минуту.
1: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
2: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
4: Boom heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Радио. Саундтрек твоей любви. Love Radio.

Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Lovers on the Sun, волнах Love Radio, любовники под Lovers on the Sun, волнах Love Radio, любовники под солнцем. Звучит, конечно, роскошно.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Сентябрь официально вступил в должность, так что пока без резких движений летние привычки сохраняем, хорошее настроение тоже. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте часа Temper City, Self-Aware.

0: Это были The Futurics, This Kind of Love. Песня про ту самую любовь, которую сложно объяснить, но очень хочется сохранить. Вообще, после определенного возраста требования к великой любви действительно становятся удивительно конкретными. Химия между людьми, доверие, чувство юмора. Ну и чтобы человек не говорил «мне все равно», когда вы выбираете ресторан. Потому что через 40 минут выясняется, ему все-таки не все равно, ему вообще не нравится.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а в ближайшие 40 минут на нашей волне треки, которые точно понравятся тебе ближе к концу часа. Kimo Sound, Rise Slow. Чуть ранее Тедди Свимс, Мистер Нурал. Ну а вскоре после рекламы Мадонна, Dance Stereo. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будто сливочный пломбир тает во рту. Вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку. Может быть, предложить ему за десятку тысяч зеленых авось прокатит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Вичи, Эшли Данмайт на волнах Love Radio. Здесь никакой сложной драмы. Задача ворваться, зажечь и устроить праздник. Есть такие люди в любой компании. Приходят со словами «я сегодня ненадолго». Ну а сами дальше знаете, как развиваются события. Через 3 часа кто-то уже бронирует караоке, кто-то потерял пиджак, а человек, который завтра собирался на йогу в 8 утра, поет рюмку водки. Так что вот так вот защищается честь этой фразы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а касаемо музыкальных перспектив Нелли Фуртадо и Timbaland в ближайшем обозримом будущем. Далее Неша Барретт. Ну а завершим этот час Кима Саундс, Райслоу. Я же Дима Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне. Пока-пока.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.